0: Abbiamo Varga.
1: Gioia Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлый свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.
8: Oh.